Есть люди, они вообще вот там вот такие замечательные. Но тогда ведь есть другая реальность этого греха. Вот говорят, например, там мне однажды сказали, вот на одном приходе, не знаю на каком, вот есть женщина, вот ей передали содержание некоторых вот лекций, она говорит, фу, какая ерунда, вот я так люблю Бога, что больше любить Его уже не могу. И все эти разговоры о любви к врагам, они не имеют смысла никакой, потому что нельзя любить Бога больше, чем ты Его любишь сейчас. Вот. И они говорят, вот видите, человек достиг меры любви. Я, ну, мало ли, может, конечно, вот я же не знаю условия жизни человека, вполне может быть. Я говорю, а этот человек один живет или с семьей? Говорит, одна живет. Я говорю, она живет, наверное, в конуре собачьей или в сторожке при храме. Да нет, говорит, у нее трехкомнатная квартира. Я говорю, она, наверное, тогда всю зарплату свою отдает бедным, несчастным людям или на храм. Да нет, говорит, нормально так живет, машина у нее хорошая, ездит. Вот, ну, обеспеченный человек, нормально. Я говорю, может, она тогда все свое время тратит на ухаживание за несчастными людьми? Да нет, говорит, у нее работа, когда ей ухаживать за людьми? Я говорю, тогда на каком основании она решила, что Бога она любит? На каком основании? Я, конечно, не женщина, и трудно понять, что вкладывает женщина в слова, когда она говорит, я люблю там мужчину или батюшку, или Бога. Мне трудно понять. Но сам Господь говорит, что любящий меня заповеди мои соблюдет. И богатый юноша, которому сказали, если ты действительно хочешь совершенства, то оставь все и иди за мной. А если ты не можешь оставить все и идти за мной, то у тебя нет совершенной любви. Нету. Понимаете? И если бы, например, я все заповеди исполнил, вот я, вот тот, который я есть, если представить такую гипотетическую ситуацию, что я все заповеди, в смысле, никакого греха не сделал, то мне покоя не дала мысль о том, что я имею собственность и не иду за Христом. То есть у меня что-то есть, я имею какие-то попечения, а за Христом туда, куда Он зовет меня, я не иду. И люди так бросали, скажем, вот Антоний Великий так ушел в пустыню. Серафим Саровский оставил все, ушел в пустыню, отрекся от всего. Сергий Радонежский, Феодосий Печерский вообще сбежал от мамы. Паисий Величковский, я вам рассказывал, как трагично его жизнь складывалась, как он искал. Потому что люди любят Бога. Они стремятся все оставить, уйти в пустыню и жить с Ним. Чтобы ничто от Бога не отвлекало, это любовь. Нет, от нас этого никто не требует. Никто не требует. И для спасения это не обязательно. Но сметь сказать, что я люблю Бога, может только человек, который ушел за Ним в пустыню. Или оставил все имущество. Как это вот, видели фильм? Ой, как же назвать? Сейчас вы скажете. Про итальянского врача. Джузеппе. Да. Маскати. Джузеппе Маскати. Не видели? Ну, кто-то видел, вот, ну, можете посмотреть, вот, про одного католического святого, врач, который оставил все, буквально все, ну, совершенно все, там, женщину, которую любила, дом, имущество, работу, для того, чтобы служить нищим, умирающим, заботиться о них, помогать им. Вот человек действительно пошел до конца. И это не значит, что все так должны делать. Но посметь сказать о любви к Богу какой-то может только человек, который понимает, что идти надо до конца. Вот, и то есть, если даже бы мы никакого греха не сделали, нам бы надлежало плакать о том, что у нас нет решимости пойти за Христом. Что мы не можем отдать последнюю корку хлеба, сами голодные, отдать последнюю корку хлеба нищим. Что мы не можем отдать нищему последнюю нашу одежду. Что мы не можем многое чего для него сделать. Это не значит, что мы и должны. Нет, вовсе нет. Это не требуется.
Но человек, который действительно стремится к Богу и преодолел рубежи грехов, он будет плакать о том, что он мало любит Бога, что он не все ему отдал, и ближним своим отдал не все. Он будет стремиться к совершенству, в уединение, в служение в совершенное, в какое-то невиданное смирение, как вот ставится Анатолий из известного фильма. То есть он будет искать возможности, как ему, что бы ему еще сделать, от чего бы ему отречься еще, чтобы показать, доказать и явить свою любовь к Богу. Вот. И еще, что-то время-то бежит, да, как? 36-й абзац к этому. Кто плачет о себе, тот не видит, плачет ли другой, и пал ли он, и не станет судить других. Пес, угрызенный зверем, еще боли на него разъяряется, и от боли, которую чувствует в ране, неотступно на него лает. То есть, из этого вот свидетельства мы ясно видим, что если мы видим недостатки других, если мы видим, как падает другой, и нас это задевает, то значит мы очень далеки от подлинного покаяния, и значит своего-то собственного греха мы еще не чувствуем. Мы просто немножко кое-что о себе узнали, а думаем, что мы каемся. Нет, мы даже еще только приступили к первой ступени покаяния. Из нее можем легко уйти, заняться чем-нибудь другим, вот, подлинно ко второй ступени, к настоящему покаянию, мы еще даже и не приближались, потому что плачущий, ну, сами понимаете, вот, когда мы переживаем горе, потерю близкого человека, нас что-нибудь в этом мире волнует? Нет, у нас горе. Если бы мы сознавали, что наша душа гибнет, и плакали бы от того, что она гибнет, да нам бы ни до кого не было дела. Не то, что там до Путина, до соседки не было бы дела. Ни до кого. Да какая разница, какая у меня пенсия? Да какая разница, что я буду есть завтра? Если я чувствую, что вся душа моя стенает и плачет от греха. Нет, конечно, вы можете возразить на это что-нибудь. Но само ваше возражение покажет, что вот этого плача вы еще не испытывали. Вот и все. Да, пока к нему не прикоснулся, кажется, что все эти вещи, что я буду есть, во что я оденусь, где я буду жить, как я буду спать, что все это важно, потому что как же без этого буду жить? Это действительно важно. Пока мы не взошли на вторую ступень покаяния, когда нам от сознания собственных грехов вообще ни до чего нет больше дел. И получается вот такой по-настоящему человек, обращенный или отвращенный от самого содержания того, что есть в мире. Его не прельщает ни похоть плоти, ни похоть очес, ни грехи мира, ни соблазны, ни гордыня, ни грех, ничего не прельщает. Он весь в плаче о самом себе. Такой человек встал на ту ступень, которая приведет его к совершенству. Пока мы до этого не дошли, это не трагедия, я вам сказал, это не отчаяние. Вот если сохранять себя в пределах первой ступени покаяния и первой ступени смирения, сохранять себя в этом, не впадая в лицемерие и отторжение от Бога, то мы, Господь даст нам ангела, и хотя бы за терпение наше, за терпеливое несение своих немощей. И хотя бы на смертном одре он призовет нас, откроет нам, поймает момент, когда мы будем каяться и плакать, вот, и в этом моменте нас призовет к себе. А как он сам говорит, в чем застану, в том и сужду. И он устроит так, по ходатайству ангела нашего хранителя, что умирать мы будем тогда, когда мы будем в покаянии.
Поэтому по этой причине, скажем, наши предки не очень далекие, вот так, предки, скажем, 19 века, они, бывало среди них такое поверье, вот, почему они так радовали, я-то еще застал, бабушкин вопль, вздох, я помню это очень четко, первый, я пришел Великим постом в храм, переступил порог храма, я, вот, и там одни бабушки, разумеется, были в 91-м году. И вот я помню состояние, вот как они, ну, слава Богу, Великий пост. И они вот так вот ждали смерти именно Великим постом. Вот. А потом, когда доживали до Пасхи, переживали Пасхи, вот они говорили, ну, теперь бы до поста дожить. Вот я, ну, не понимал, конечно, как бы, ну, и молодой был, смерть от меня далеко ходила, и как-то не актуальной для моей жизни была. И не очень меня волновали все эти разговоры о смерти. И не понимал, вот потом как бы понял, что действительно они знали свою немощь, вот все то, что я вам сказал, и знали, что умереть лучше постом, когда мы в покаянии, когда мы в сокрушении, когда мы не в суете, вот, не на огороде среди грядки умереть, не на рыбалке там, не в магазинной очереди, не... не где-нибудь, а вот так, на пороге, где-нибудь, по дороге в храм, или по дороге из храма. Уж в храме-то, конечно, это уж сильно гордо мечтать, чтобы предать душу Богу. Вот вечером на молитву. Но вот так вот бабушки мечтали, потому что знали, что если они постом умрут, то тогда Бог над ними сжалится. Вот такая мысль. Ну и последнее. Это в контексте того, о чем мы сегодня говорим. И поэтому важно об этом сказать. Об этом написано у Иоанна Лесечника в 34, 35 и 37 слове. Я хотя бы начну, потому что это вот органичное завершение сегодняшней именно беседы. Но если до конца раскрыть мысль не успею, то продолжу в следующий раз. Никто из плачущих о грехах своих не должен ожидать, что при исходе из всей жизни получит извещение о прощении. А дальше пишет, где Дух Господень, там разрешаются узы, где смирение глубочайшее, там тоже разрешаются узы, а не имеющие ни того, ни другого, пусть себя не обольщают. Он связан, имеется в виду греха. Вот, 35-й абзац. В мире живущие чужды сих извещений. Некоторые, впрочем, творящие милостыни, познают свое приобретение при исходе из всего мира. И 37-й абзац. Должно внимать себе, не перестала ли совесть наша обличать нас, не ради чистоты нашей, но как бы утомившись. Признак разрешения от грехов состоит в том, что человек всегда почитает себя должником перед Богом. То есть он упоминает здесь, Иоанн Лесечник упоминает здесь некоторые знаки, которые извещают человека о том, что его грехи прощены. И что он приобрел милость, дерзновение перед Богом. Это явление Святаго Духа, это глубочайшее смирение, когда человек считает себя ниже, совершенно ниже всех, вообще всех, даже того человека, который лежал сейчас тут вот на, возле храма на мостовой, не в силах подняться, вот даже ниже его считает он себя. Либо человек, который совершенно все раздал, перед смертью получил извещение, что милостыня его принята, как Иннокентий Сибиряков, например. Или что он всегда сознает себя должником перед Богом, кругом должен, но при этом в спасении своем не отчаивается. Вот, то есть вот такие знаки. И принципиальный вопрос, а зачем вообще, какой вообще смысл в этих свидетельствах, о том, что наши грехи прощены. Зачем? Ведь мы себе думаем, что если человек сказал на исповеди грех,
то он ему прощен. Так ведь? А это не так. По мысли святых отцов это не так. Но даже не в этом дело. А дело в том, что мы же грехи не исповедуем. Помните, с чего мы начали? Мы называем страсти. Страсти. Мы не говорим Богу конкретный наш грех. Вот, чтобы вы поняли, о чем идет речь, вот, ну хотя бы проблематику погрузились. Вот на этом мы закончим, а вы с этой проблематикой походите. Там, поваритесь в собственном соку. Побурлите, так скажем. Вот, например, эпизод такой. Житие старца Гавриила Спаса Илья Заровского. Зырянов, Гавриил Зырянов, Спаса Илья Заровский. Старец, причислитель к святых на соборе 2000 года. А умер он незадолго перед революцией. Вот. Он однажды, ну там подвижник, все такое, там интересно все житие про него прочитать. Вот такой эпизод. Однажды он был огромной физической силы человека. Вот однажды они там куда-то ехали по делам. Он был монахом, разумеется, уже там даже не просто монахом, а игуменом, архимандритом. И вот они ехали куда-то, и телега, что-то они там по монастырским нуждам везли, и телега завязла в типичной русской дороге. Вот. Ну и тут лошадь тыкает, лошадь никуда не двигается. Телега нагруженная, выдвинуть нельзя. И он тогда спустился с телеги, взялся за ось, как Жан Вальжан, и эту телегу-то из грязи вытащил. Потянул ее с грузом и вытащил, но сам надорвался страшно. Чувствовал, что у него там внутри что-то оборвалось. Вот, и он едва сам сгромоздился на эту телегу, его довезли до первого постоялого двора, и он вот уже говорить не может, он говорит: дайте мне пить. Вот. И тут видишь, что человек у них на глазах умирает. Этот корчемник, в общем, этот начальник постоял двора, по ошибке вместо воды дал ему уксус. И он выпил уксуса. Ну и сами понимаете, что после этого было. Он не умер. Но после этого он пролежал недвижимым 5 лет. 2,5 года на одном боку, 2,5 года на другом боку. В монастыре его привезли, он не мог встать. То есть все думали, что он умрет, он и был без сознания практически, изредка только приходил в сознание. Принимать пищу, причащаться он не мог, тоже понятно почему, да. То есть вообще-то он должен был умереть. Вот. Но в силу того, что вот, как благодать Божия его сохранила. Так вот я не про это рассказываю, не к этому. Так вот там во время, вот уже когда он заканчивался срок вот этого его лежания, он непрестанно творил молитву. Он, то есть когда он был в сознании, а он говорит, что он был в сознании всегда, просто люди этого не могли понять, он непрестанно творил молитву. И вот одно, уже незадолго до того, как эта болезнь пройдет, он видит во сне, пришли ему бесы и говорит: что ты думаешь? Что думаешь, спасешься, да? Спасешься? А помнишь тогда? И сказали ему, он не называет что. И сказали 2 греха, которые были сделаны мною до поступления в монашество. Понимаете? По нашему убеждению, что? Он в монастырь постригся, все грехи снялись. Он там каждый день собор, там каждый год соборуется, каждый год там причащается, исповедуется. Священный сан принимал 2 раза. Вот, священника, архимандрита, все, какие там грехи. А оказывается, 2 греха до поступления в монастырь остались. Вот, а ему сказали: видишь, о, видишь, вот, все у нас тут записано. Вот, так что не спасешься. Вот, и он потом вспоминал, рассказывал, говорит: вот, бесы невольно оказали мне услугу, потому что я забыл про эти грехи. И когда я пришел в себя, вот, когда вот кончилось это лежание, позвал священника и исповедал ему эти грехи. Понимаете?
Второй момент, ну тоже так, для варенья, чтобы варились. Читали книги.

Великое для нас множество на страницах Писания. Открываем Евангелие от Матфея и находим 4 главу. 23 стих. 23 стих. Смотрим внимательно и читаем также внимательно. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных. И Он исцелял их. И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана». Вот отметьте эти стихи с 23 по 25. Дальше. Смотрим с вами на горную проповедь. Всегда ли чудо является признаком святости человека? Далеко не всегда. Но ради пользы общины Господь может совершать чудеса и через людей недостойных, в силу их положения, скажем, в церкви. Вот сейчас мы посмотрим это. 7 глава. Читаю 21 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Вот какой услышат люди ответ, совершающие чудеса. Потому что они были поставлены в обществе на высокую степень. И вот ради этого общества и через них недостойных Господь совершал чудеса. Валаам был колдун, но он произнес одно из самых великих и ярких пророчеств мессианских о Христе. «Вижу Его, но ныне еще нет. Зрю Его, но не близко». 1500 лет еще. «Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля». Вот вам пророчество о Христе, как Сыне Божием, появление которого на земле будет возвещать звезда. «Вижу Его, но ныне еще нет». А поскольку он был ложный пророк, и ему жалко расставаться с тем богатством, которое ему посулил царь Валах Моавитский, призвавший его с тем, чтобы он проклял народ и навел на него эпидемию, он обладал такой силой, он от себя дал совет, как соблазнить этот народ. Вот истинный пророк этого бы не сделал, а ложный это делает. Но Господь через него может объявить свою волю. Посмотрим на эту же тему. 12 главу откройте. Евангелие от Матфея. «Когда нельзя было отрицать чудо, ибо оно совершалось на глазах у всех, невозможно было скрыть, что да, это воистину чудо». Но вот казуистика предлагает, можно его истолковать иначе. Вот что говорили о Христе. Смотрим 22 стих 12 главы. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его. Так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давида? Фарисеи же, услышав сие, сказали: он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя Иисуса». Вот вам, пожалуйста, объяснение. Отрицать нельзя,
извращенное объяснение.

0: Не можно и не бояться силу Божию сравнивать с силой Вельзевула, Ваал-Зебуб. Это буквально, знаете что, господин Мошек. Мошки периодически нападали в определенные месяцы в таком количестве, что считали их насылает вот этот Вельзевул или Ваал-Зебуб, а это одно из имен сатаны или его подручных. То вот молились ему от этих мошек и приносили жертвы. Так, вот Господь им говорит на это. И Иисус, зная помышление их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют? Посему они будут вам судьями». Вот кого здесь имеет в виду? Иоанн Златоуст говорит, под сыновьями он здесь имеет в виду апостолов. Но ведь и иудеев были люди благочестивые, которым Господь давал дары. Почему они о своих не говорят так, как говорят о нем? Почему? Потому что их ослепляет злоба. Ненависть и злоба ослепляют человека до такой степени, что он отрицает очевидность. Дальше. «Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам». Вот в этот контекст вписан самый страшный грех хула на Святаго Духа, на благодать Духа Святаго. Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Ну, какое слово? Скажем, для меня Иисус – это религиозный реформатор. Для меня Иисус – это филантроп и мечтатель. Для меня Иисус – просто пророк или какой-то иной праведник. Вот это простится. А хула на Духа Святаго, на благодать Духа Святаго не простится ни в сем веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Вот правильно. Чем сердце наполнено, то оно из себя и изводит. Так, дальше. Вот ищут фарисеи и книжники знамения. Ну сколько же нужно было давать еще знамений? И каких знамений? Вот дальше он говорит на эту же тему нашу. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть тебя знамение. О, род лукавый и прелюбодейный, ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». Пророк Иона отказался идти с проповедью в Ниневию, столицу Ассирии. Но Господь его принудил, и он был выброшен в море. Его заглотал кашалот и изрыгнул, каким принял, то есть живым, якова прият, на берег. И он пошел и проповедовал, что если Ассирия, Ниневия не покается, через 3 дня она провалится, уйдет под землю. Народ настолько принял проповедь, что заставил поститься и, образно говоря, каяться даже скот. И Господь отменил то, что определил. Так вот, он был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, и там составил песнь. Песнь пророка Иона, она в книге его есть. Вот Господь и говорит, что не дастся им знамение, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. То есть он сам. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. В Третьей Царств говорится, что, наслышавшись о Соломоне, его богатстве и мудрости, царица Савская, полагают, что это Йемен, пришла оттуда послушать мудрости Соломоновой. Попробуйте сказать эфиопам, что это Йемен. Это Эфиопия. Вот и спорит, кто же эта царица Савская. Так вот, она пришла послушать мудрости Соломоновой, а вот здесь сама воплощенная премудрость стоит. Вот она перед ними свидетельствует, а они ищут знамения. Значит, полная слепота. И таким людям знамения и чудеса для таких людей не совершаются. Теперь давайте посмотрим свидетельство людей, которые никак не заинтересованы в том, чтобы признавать за Христом чудеса, и тем не менее вынуждены это констатировать. Откройте Евангелие от Иоанна, найдите 11 главу. В этой 11 главе речь идет о воскрешении Лазаря. И вот давайте посмотрим результат. 45 стих в этой 11 главе. Евангелие от Иоанна. Смотрим. 45 стих и следим внимательно. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Так твердокаменными и остались. Вот вам чудеса. Одни уверовали, другие нет. И так будет всегда». Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет, читай, Синедрион, Санхедрин. Вот этот Синедрион большой состоял из 70 плюс 1, 70 человек, члены, председательствующий первосвященник. Тогда был Каиафа. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Вот вам свидетельство врагов, уж которых никак не заподозришь ни в симпатиях, ни в антипатиях. Этот человек много чудес творит. Значит, воистину Господь творил чудеса. Если оставим его так, то все уверуют в него. И придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом, как будто они уже не пришли и не овладели. Да они с 64-го года до Рождества Христова уже находились и в Сирии, и в Палестине. Один же из них, некто Каиафа, внимание, будучи на тот год первосвященником, сказал им, вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Внимание! Сие он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. Вот в силу его положения первосвященника. Господь не лишает его харизмы пророческой, хотя он подпишет Господу смертный приговор. Но в силу своего архиерейского звания, значение этого сана, он говорит, вот предсказывает. Значит, Дух Святой может использовать любого человека в своих целях. Теперь, что еще можно сказать о чудесах? Вот что. Господу было подвластно все, не только недуги человеческие, но и вся природа. Он совершал чудеса при непосредственном контакте с больным, прикасаясь к нему рукой. Исцелял слепого, прикасаясь к нему перстами, кочам его. Или делая плюновение, брение из слюны и помазав ему очи. Он совершал чудеса без всякого контакта. «Дочь моя беснуется, нехорошо взять хлеб у детей и бросить их псам, дать его псам». Она поняла, кого он имеет их, псом обзывает, ее и ее народ. Она не оскорбила с этим и говорит, Господи, но ведь и псы питаются крохами, падающими со стол Господь их. Вот за эти слова что она услышала? «О, женщина, велика вера твоя, иди домой». И дочь исцелилась от беснования в тот же час. Никакого контакта, никакого прикосновения. Центурион римский, сотник, говорит: «Я недостоин, чтобы ты пришел в дом мой и исцелил раба. Скажи только слово, и исцелеет раб». Что сказано дальше? Иисус, сказано, удивился и сказал окружающим его, что он и в народе-то израильском не нашел такой веры, какую выказал вот этот язычник. Нам же самим сказал, что если бы мы имели веру зерно горушечно, то по нашему слову могли бы передвигаться горы. И это не фигуральное выражение. А это действительно так. Открывайте жития святых, чти мене, и вы найдете чудеса, которые... Но сама комиссия, когда готовила юбилейное издание житий, вот эти 12 томов Дмитрия Ростовского к юбилею 1913 года, 300-летию дома Романовых, то была созвана очень солидная такая комиссия, куда входили и священники, и епископы, и ученые, и историки. И вот встал вопрос, все ли чудеса помещать в тексты. Некоторые чудеса прямо даже, знаете, вызывают сомнения своей сказочностью, что ли, такое. И вот никто иной, как Василий Иосифович Ключевский, не священник, сказал, что нужно помещать чудеса. Почему? Потому что с уменьшением веры уменьшаются и чудеса. Вот тогда была такая вера, Господь и совершал чудеса. Они кажутся нам странными и невозможными. По нашему маловерию, откройте Матфея 13 главу. Матфей, 13 глава. В этой главе собраны прекрасные притчи о Царстве Небесном, но нам нужен конец главы, 53 стих. «И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в Отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы». Вот замена слову «чудо». Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Яков, Иосиф, и Симон, и Иуда? Да. И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал, не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их. Вот нет веры, нет чудес. Поэтому, когда мы читаем жития святых, мы не должны здесь и сомневаться, потому что веры-то нет такой, какая была у тех людей. Но не нужно ставить свою веру, повторяю, в зависимость от чуда. Не нужно. Нужно ставить свою в зависимость от свидетельства только. И вы скажите, что наше дело не убеждать и не доказывать. Наше дело с вами просто свидетельствовать. Свидетельствовать евангельскую истину. А вот их дело убеждаться. И если они не принимают свидетельство Божие, они вообще ничего не примут. Никогда. Открываем с вами книгу Деяний апостольских. И здесь тема уже совершенно другая. С другой стороны, рассматриваем чудеса. Из какого источника человек черпает эти так называемые чудодейственные силы? Кто им их подает? Открывайте 8 главу. В 8 главе читаем с 4 стиха. Вот первое гонение на христиан было при императоре Клавдии. Рассеялись и апостолы, рассеялись многие общины, спасая себя. И вот в 4 стихе мы читаем. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Так Филипп, это вот не тот Филипп из 12, а Филипп из 70, пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные хромые исцелялись, и была радость великая в том городе. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря, «Сей есть великая сила Божия». А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, вот сразу почувствовали разницу между волхвованиями и Филиппом, благовествующему о Царстве Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа. Вот, знаете, обязательно прочтите все огласительные слова Кирилла Иерусалимского епископа. Огласительные слова – это слова, которые он говорил перед оглашенными, то есть не готовящимися к крещению, сказано слово, сказанное без подготовки. Вы посмотрите, во-первых, какая речь, какое знание Священного Писания, какая лаконичность и сила в каждом коротком, кратком предложении. Вот он о Симоне об этом говорит, крестился, да не просветился. Крещение не изменило его. Дальше. Уверовал и сам следователь Симон. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святаго. То есть дополнить нужно крещение руковозложением апостольским или миропомазанием, которое совершается над человеком при таинстве крещения. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. То есть тринитарная формула была произнесена, а вот миропомазание или хиротонии не было. Вот они и приходили, чтобы дополнить это таинство. Тогда возложили на них руки, и они приняли Духа Святаго. И вот это принятие Духа Святаго выражалось в том, что люди сразу же начинали пророчествовать. То есть получали дар пророческий, получали дар гласолалии, говорить на разных языках. Еще сила Божия проявлялась по-разному. Совершали чудеса сразу. Симон, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте мне властью, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое не право пред Богом. Итак, покайся всем грехе твоем, и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды. Симон же сказал ответ, помолитесь вы за меня Господу, за меня не постигло ничего из сказанного вами. Тоже говорил неискренне. Вот это ересиарх. По имени его есть страшная болезнь, так называемая симония, когда в церкви добиваются чего-то за деньги. И вот этот момент, как раковая опухоль, раздирает церковный организм. За деньги покупается все. И не боятся, и не читают, или читают, но не обращают внимания. Ты помыслил дар Божий приобрести. Как через это церковь страдает? Апостол говорит Тимофею, пишет Павел, «Не возлагай рук поспешно ни на кого и не приобщайся чужим грехам, храни себя чистым». Ты можешь впустить в церковь волка, а потом попробуй его оттуда, куда-нибудь. Он приобрел власть. Вот Симония по имени. Так вот, он изумлял народ какими-то волхвованиями, чудесами. Не раскрывается какими. Что он за приемы применял, чтобы вот этот народ ему подчинялся? Да, это бесовские силы. Это бесовщина прямая. И вот все экстрасенсы, все люди, которые вот сейчас совершают эти знамения, все целители, они никогда полностью не скажут, какой же силой они вызывают. Что-то скажут, а что-то добавят про себя. Самую-то формулу магическую произнесут про себя. И никогда вам не откроют своих секретов, а откроют только при одном условии. Если вы дадите клятву, что будете продолжать их дело. Вот тогда эти способности они передадут. Поэтому никуда не ходите, ничего такого не смотрите. Столько этой эзотерической литературы выпускается, что она людей просто сбивает с толку. И они за быстрым успехом и продают души свои дьяволу, и оказываются во власти демонических сил. Царь Саул осуждается только за одно писателем священным. За то, что он перед битвой с филистимлянами обратился к эндорской волшебнице. Вот за то Господь его и наказал, и покарал. Вот все общения с такими людьми, они имеют самые печальные следствия. Все начинает рушиться и в отношениях, и в семье. Я бы вам посоветовал прочитать «Тихие приюты». Есть такая книга Быков. Читали, да? Вот там Быков – это основатель спиритизма у нас. Приюты. Он попал в Оптину, и старец Назарий раскрыл ему всю пагубность его занятия, когда он не произнес ему и слова еще о своем. И вот он говорит, до чего он дошел, до какого состояния он дошел сам. Все распалось, и его семья, и он стал больной, и он погиб бы. И вот он пишет и кается, и просит прощения у всех, кого он совратил через вот этот спиритизм. Поэтому некромантия. Откройте 18 главу книги Второзакония. Без всяких разговоров открываем 18 главу. В этой главе Господь из Моисея предупреждает народ, в какую землю, в обетованную они входят, но что в этой земле творилось. 18 глава, 9 стих. Смотрим. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий делающий это. И за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим. Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей. А тебе не то дал Господь Бог твой. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой». Его слушайте. Вот это мессианское пророчество о Христе. Вот кого мы должны слушать. Пророка, которого воздвигнет тебе Господь Бог твой из братьев твоих. Христос по плоти происходил, конечно, от еврейского народа. Теперь открываем 13 главу Деяний. 13 главу книги Деяний открываем. И вот в этой главе апостол совершает первое миссионерское путешествие. А всего их было три. Так вот, он прибывает на остров Кипр. 4 стих. «Сии вы, посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр, и вы в Саламине проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, идумеянина, имени Вара Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным, сей Павел, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие». А вот заметьте, а Элима волхв, Элим это значит мудрец, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Вот вся задача дьявольская – отвратить всех от веры. Но сам он же и Павел, исполнившись Духа Святаго и устремив на него взор, сказал, почти аналогично, что сказал о Симоне Петр, «О исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Вот мы не закончили эту тему о чудесах, и потом пойдем дальше.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию из курса по библейской истории Ветхого и Нового Завета Игоря Цезаревича Мироновича, прочитанного им на православно-богословских катехизаторских курсах в память святого праведного Иоанна Кронштадтского. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, житие мученика Лукилиана, рассказ о перенесении мощей благоверного царевича Дмитрия из Углича в Москву, евангельское чтение с толкованием. Далее лекция православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 10, и рассказ Бориса Шергина «Ваня Датский». Лекция священника Константина Корепанова «Лествица для мирян. Слово 5. О покаянии. Часть 3. И передача детям «Былина Алеша Попович и Тугарин» продолжат нашу программу, а завершит ее лекция Игоря Цезаревича Мироновича по библейской истории Ветхого и Нового Завета.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь, оставляя нас в этом мире, Он сказал, в этом мире будете скорбни, но дерзайте, я победил мир. И мы видим, многие скорби праведных, и от всех избавит я Господь, говорит пророк Давид. Поэтому, когда мы видим ближних, и болезни, и страдания, и кто умирает, мы сострадаем друг другу. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Вы, наверное, помните, как Марфа и Мария плакали над Лазарем. Вы, наверное, помните, как наинская вдова плакала о сыне своем. Помните, когда Господь? И Он не только утешил ее, но и воскресил сына. А праведного Лазаря, воскресивший, он был епископом, где на острове Кипре. 25 лет, говорят, это еще наши, когда мы посещали, видели его гробничку, гроб его, и многие ложились в этот гроб, чтобы не болела спина, и мы прикасались к этой святыне. Что еще, братья и сестры, полезно для нас в скорбях? И мы посмотрим сейчас, что же Господь скорбел, молился Он в Гефсиманском саду?
3: До кровавого пота, батюшка.
2: Молился до кровавого что? Пота. Вот возлюбленный. А мы не только, мы даже за свои грехи не умеем молиться. Поэтому мы должны просить у Господа: Господи, даруй мне зреть моя прегрешение и не осуждайте. Вот от нас что требуется: видеть свои грехи и никого что не осуждать. Вы скажете, батюшка, это очень трудная заповедь — никого не осуждать. И вот смотрите, Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, говорит пророк Исаия, 53 главы, 4 стих. Когда под гнетом скорби нашей мы повергаемся к ногам Спасителя, мы повергаемся перед тем, кто Сам изведал все скорби. Когда мы взываем к Нему среди искушения, мы взываем к тому, кто Сам был искушен. Когда мы вздыхаем о злобе людской, нас слышит тот, кто Сам был огорчен ожесточением человеческим. Когда уничиженным ударом, отнявшим у нас любимое существо наше, мы скорбим о нем, в нашем опустевшем жилище нас видит тот, кто плакал над могилой друга, когда в одиночестве мы напрасно ищем сочувствие у ближних. Нашу сердечную тоску понимает тот, кто испытал одиночество, и чья душа скорбела смертельно в саду, в каком? Гефсиманском. Вот на этом пока мы остановимся. Вот, братья и сестры, сколько мы уже ближних своих отпустили туда, в загробный мир, где нет ни болезней, ни печали, ни воздыханий, но жизнь бесконечная. Я рассказывал, как я служил в Великом Новгороде, и как раба Божия Ольга, путешественница наша, она была, когда всегда в храме, мы это, когда проходим вокруг с кадилом, и я гляжу, что-то раба Божия Ольга-то не кланяется, она все кланялась здесь, она прислонилась к стеночке и отошла в храме на молитве. Вот, видите, какое счастье, когда мы с Господом, да. Почему мы и говорим, и так, как всегда, с Господом будем. Чтобы всегда наша душа была с Господом, и мы, и во сне, и везде, чтобы мы чувствовали присутствие Божие. Что же дальше нам Господь говорит, как сочувствовать нашим ближним, и как видеть все свои согрешения и недостатки. Да, когда плакал над могилою своего друга, когда в одиночестве напрасно им ищем сочувствие у ближних наших, нашу сердечную тоску понимает тот, кто испытал одиночество, и чья душа скорбела смертельно в саду Гефсиманском. И когда в минуту слабости и сердечной боли свет Божий скрывается от нас, и нами овладевает ужасное сомнение, то в темный час нас подкрепляет тот, кто восклицал в предсмертной борьбе: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Марка, 15 глава, 34 стих. Когда Спаситель наш взял на себе наши немощи и понес наши болезни, он шел по пути, который должен был привести его к Голгофе. Теперь, как и тогда, он расточает нам свою неистощимую любовь. Блажен, кто проникнется этой истиною. Для него не будет уже ни тоски, ни одиночества, потому что Спаситель всегда с нами, не будет горечи в его сердце, потому что он знает, что Господь поймет и то, что мы не в силах выговорить. Он не будет знать ни слабости, ни страха, потому что чувствуй над собой любящий взор кого? Спасителя. Слышите, братья и сестры? Он уверен, что никакое испытание в будущем не может отлучить его от любви Божией. Благословенно то мгновение, когда мы впервые преклоняем колени пред Ним в тишине уединения и не умеем еще, быть может, выразить словами нашу молитву, но чувствуем только сладость Его присутствия, когда мы не просим о помощи, но знаем, что Ему все понятно и все известно, когда мы сознаем глубоко в нашем сердце ту истинную и неизменную вечную любовь Божию, подкрепляющую нас в смертельный час и озаряющую нас своим неземным светом. Да пошлет Господь каждому из нас луч этого небесного света. Да, и мы всегда помните, как поем: «Во свете Твоем узрим что?» Узрим свет, да. Вот, возлюбленные братья и сестры, вот как мы должны вести себя в скорбях. Что же еще дополнить, чтобы было нам еще яснее и понятнее, как нам жить и как нам любить друг друга, да. Как нам нести тяготы друг друга? Друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов. Посмотрим, как же нам исполнять закон-то Христов. Вы, наверное, помните, а Авгарь-то помните, как она, ее выгнали из дома, она была в положении, Это скорбь или не скорбь? Вот как сейчас мужья некоторые не хотят детей, и жен своих отправляют на аборты. Это скорбь или не скорбь, братья? Скорбь, очень большая скорбь. Ангел Господень сказал ей Авгаре: «Возвратись к госпоже своей и покорись ей. Услышал Господь страдания твоя». Агарь бежала от Сары. Ей казалось невозможным терпеть ее притеснение. Но ангел Господень повелел ей вернуться к своим обязанностям. Чаша страдания человеческих не может быть ни одной, слышите? Ни одной лишней капли. Легко бежать от испытания, но что же этим будет достигнуто? Не будем брать нашу судьбу в наши неумелые руки, но смиримся под крепкую руку Божию. 1 Петрова, 5 глава, 6 стих. И преклонив все ему, и предоставим все ему, и преклоним колено пред ним. Смиримся и тогда, и получим благословение свыше. Агарь дошла до отчаяния, на тут-то и раскрылась пред нею небывалая дотоле милость Божия. Ангел возвестил ей о рождении сына Измаила. Измаил в переводе означает «услышал Господь». Пусть люди будут глухи к нашим нуждам, пусть они уничижают, оскорбляют нас. Утешимся Господом, Господь слышит нас. И когда Он посылает нам облегчение, Его милость настолько выше нашего страдания, что мы о Нем уже не помним. Видите, братья и сестры, как надо все видеть и предвкушать и страдания, и все. Я очень благодарен Господу, что мы воздыхаем пред Господом каждый день, каждую минуту, каждую секунду, и Господь слышит наше моление. Господи, услыши моление наше, возвести голос свой на люди своя, и возвесели люди, скорбящие и утешие. Вот возлюбленные, где было радость и веселье, там плач и ужас. Поэтому как мы должны благодарить Господа, чтобы научиться, если научимся благодарить, то и просить ничего не надо нам будет. Как мы и поем, хвалимся, благословимся, благодаримся, великий ради славы Твоей. Посмотрим. Какое же облегчение Господь даст народу своему? А вот, будем же довольствоваться тем, что Господь нас слышит. Слышите, братья и сестры? Каждый наш вздох, каждое наше моление, каждое наше прошение Он не только слышит, но и дает нам всем благословение свое. И прекратим наши жалобы и наш ропот. Господь никогда не пошлет испытания, превышающие наши силы. Он сам проведет нас через слезные воды наших скорбей. Будем во всем признавать Бога, Бога живаго, как сделала Агарь, когда смирилась пред Ним и послушала голоса Его, зная, что Он внял ее страданию. Вот, братья и сестры, может, на этом мы и закончим сегодня. Достаточно? А есть нам в чем каяться, братья и сестры? Как будто бы мы каждую неделю собираемся, каемся, причащаемся, а видим свое убожество, и мы просим и нашу нищету посети, тем с пророком Аввакумом зовути, слава силе Твоей, Господи. Конечно, мы все слабые, братья и сестры, А Господь крепость людям своим даст. Господь благословит людям своя миром. И вот ищите мира и поживете. Поэтому наши правители ищут этого мира. Но мир-то во зле лежит. И мы видим, какие должны приложить усилия, чтобы сохранить мир на земле. Господь послал пред рождением Господа ангелов, которые восславили. Слава Вышних Богу! И на земле мир, человечек, то есть тех людей, которые имеют добрую волю. Вот, братья и сестры. Поэтому будем молиться, чтоб мир Господь нам послал всем людям, чтоб покончились эти бойни, эти разрушения, эти страдания, эти люди, которые приплывают на лодках, тонут, крик, стон, вопль. И как мы должны благодарить Господа? Учимся мы или нет, братья и сестры? Учимся. Вот на этих примерах мы должны не только учиться, но и молиться, уметь. Да. А у нас бывает и празднословие, и сквернословие. В семьях своих не умеем жить. Молодые вышли только замуж, записались, повенчались, как будто в любви, и смотришь, месяца не прожили, и уже разлад. Это земная любовь, а не небесная. А Господь как говорит, если Бог сочетал, человек да не разлучает. А мы сами, бывает, разлучаем друг друга, как страшно возлюбленные братья и сестры. И братья, я посмотрю другой раз, 5, 6, 7, и бесконечные волокиты в этой жизни. И благодарение Богу, которые научились этому женщины, с одним ребенком не справиться. Как же справлялись женщины-крестьянки, я вспомню, мать. Надо было и хозяйство обрести, и детей накормить, и печку истопить, и напрячь пряжу. И они все успевали, как Некрасов-то год. Да, есть женщина в русских селениях. Она на скаку остановит что коня, горящую баню войдет. Да. И все то, что нужно, она умела сделать. А сейчас над одним ребенком, да, все дается, все. Да нет, ой, нет никаких, да я вспомню, как никаких условий не было, ни горячей воды, ни холодной, Господи. Да как мы жили-то во время войны? Нищета, голод, да, болезни, раны кругом. И все надо было перенести это. А теперь как будто удовольствие, мы все недовольны, что-то ищем большего, что-то хотим еще. Краше, чтобы было. Ищите прежде чего. И правды его. Остальное все приложится. А лжи сколько в этом мире? Бессловесной. Страшно даже и подумать, что даже у животных этих нет такой лжи, как у человека. Как человек должен вести себя, и мы в другой раз не умеем. И суждения бывают, и клевета бывают друг на друга. Это тоже грехи, братья и сестры. Объедение и пьянство, ну, скрипачка. Уж этого-то здесь, да. Вот, это хорошо, бабушка Катя знает, как ты. Ну, да, я чувствую, что у нас ни курящих, ни пьющих, да, слава Богу. Да, и храм носит мучеников и Ефатия. Тоже и Матери Божией, что, непиваемой? Да, вот видите как. Поэтому строго и блюсти надо. Блюдите, яко опасно ходите, да. Поэтому никогда не осуждайте никого, не укоряйте, не ленитесь никогда. Леность – мать всех, что, как и гордость, это все. Поэтому лень
3: так, за дверь.
2: И крепко закрывает дверь. А воровство хорошо или плохо?
3: Очень плохо.
2: Тоже, да. От мальчик мне сегодня был, да. Без разрешения папа и мама брал. Да разве можно брать? Я прочитал рассказ, как мальчик все брал, и он прочитал рассказ, что как одного человека он украл 10 рублей, и ему дали 10 лет тюрьмы. И он услышал, что как за это можно пострадать, и он старался всю жизнь не только брать чужое, но все, когда он зарабатывал, отдавал все бедным и обездоленным. Вот это пример для всех нас. А как, конечно, вот сказать, все-то нельзя, а хоть десятую часть-то, вот и то хорошо. Сребролюбие и скупость тоже, когда мы часто бываем в этом грехе, тоже, Господи, прости нас грешных. Взяточничество и лесть, вот это тоже грех, братья и сестры. Неправда и тщеславие, когда мы сделали немножко хорошего, а всем нам охота рассказать, ах, я сделал зато, и особенно женщины, да?
4: Да уже да. Так не делают. Да.
2: Ну и это хорошо, слава Богу. Это хорошо, бабушка Катя сказала.
4: Конечно.
2: Да, неправда.
4: А зависть
2: хорошо или плохо?
3: Очень плохо.
2: Никогда не завидуйте никому. Кто и получше живет, слава Богу, и мы не оставлены Господом. Только поблагодарить, научиться.
4: Да.
2: Слышите меня?
4: Да.
2: Только, что слава Богу, и мы не обессужены перед Господом. Зависть. Гордость, мать. Никогда не гордитесь. Сатана погордился, с неба свалился. А мы погордимся, как девочка показывала. Ваде отучимся. Вот, братья и сестры. Да, Ваде-то трудно тоже будет, да. Гордость. А гнев? Гневаетесь? Злопамятство, когда чужие грехи помню свои. Разбойничество, ну, сказать, батюшка, на большую дорогу не ходим. А сколько греха-то в мире всем. Разбойничество, убийство в чреве детей, мы в тот раз говорили, это тоже великий грех. Да, призывание демонов. Да, вот сказать, ну, батюшка, мы Господа призываем. А вот гадание, ворожество, колдовство, экстрасенсорика, вот тоже, говорит, когда люди обращаются не к Богу, а к Нему. Я смотрю, как-то посмотрю это, она посмотрит на зеркало, что-то поводит рукам, а потом говорит там, что как

7 лет, да? 7 лет. А что значит 7 лет? 7 лет человек не может причащаться. Ну тебе что, ты епископ Василий, возьми да разреши его. Ну что, не можешь что ли? Сказал, прощаю, разрешаю, и все, иди причащайся. Почему так они не делали? Ну что, им сложно что ли? А? Почему не думаем, почему святые не могли разрешить греха? Он говорит, надо посмотреть. Но при этом тот же Василий пишет, если человек приносит плоды покаяния, то его можно разрешить, даже если эпитимия еще не кончилась. То есть мысль была в том, что я должен увидеть, что, человек, что в человеке. Не просто формально его разрешить, прощаю, разрешаю тебе от всех грехов, а увидеть, Бог его прощает, Бог примирился с ним, он очистился от своего греха или нет. И тогда я прощаю, разрешаю. Вот эта мысль была у древних. А у нас все стало как в бюрократической конторе. Ты пришел, список дал, тебе роспись поставили, все, иди свободен. А потом-то мы уверены, что это, ну скажем, работает. У вас гарантии есть? Вам гарантии кто-нибудь выписал? Вот. С чего мы так решили? Почему мы считаем, что у нас все проще, чем было для древних? Мы даже вопроса такого не задаем. И поэтому даже о покаянии слышать не хотим. Нам интересует только формальный признак. Выписать как можно больше разных вот этих самых на бумажке. Батюшка прочитает, порвет, что-то там прошепчет, даже порой и нам и не слышно, что он нам там говорит. Вот. И отпустил, мы довольны, что все прощены. А мы почувствовали, что с нами действительно Бог-то примирился. Иногда такое бывает, иногда нет. И вот на эту тему Иоанн Лестничник рассуждает, и мы этот разговор на следующий раз продолжим. Ну а теперь возвращаемся к тексту преподобного Иоанна Лестничника, Лестницы. Для тех, кто, допустим, как заметил Вячеслав Васильевич, я ничего в очках не в этих не вижу, я только текст вижу. Вот, у меня это очки для близи. Вот, и Вячеслав Васильевич заметил, что есть новые лица. Вот для них на всякий случай говорю, что мы читаем Лестницу Иоанна Лестничника и заканчиваем пятое слово. Вот, ну, почти его закончили на следующий, в прошлый раз, но осталась у нас недосказанная тема. Я даже вам что-то сказал такое, вот, заразительное такое, что заставило вас, наверное, две недели мучиться мыслями и думать, что он такой, Константин Владимирович, ляпнул там такого непонятного, противоречащего нашему опыту. Но вот к этому вернемся. Вот абзац 34-й. 35 и 37, они все об одном и том же. Никто из плачущих о грехах своих не должен ожидать, что при исходе из всей жизни получит извещение о прощении. Неизвестно и недостоверно. Где Дух Господень, там разрешаются узы. Где смирение глубочайшее, там разрешаются узы. А не имеющий ни того, ни другого, пусть не обольщает себя, ибо он связан. Мы об этом прочитали, этот абзац, и разобрали его. Следующий на эту же тему, 35-й. «В мире живущие чужды сих извещений, а наипаче первого, то есть глубочайшего смирения. Некоторые, впрочем, творящие милости, познают свое приобретение при исходе из сего мира». И 37-е слово в данном случае для нас является ключевым. «Должно внимать себе». Не перестала ли совесть наша обличать нас не ради чистоты нашей, но как бы утомившись? Признак разрешения от грехов состоит в том, что человек всегда почитает себя должником перед Богом. Вот такие вот абзацы, все они говорят о том, что вот Иоанн Лестничник говорит о каком-то свидетельстве о прощении наших грехов. И вот мы начали на эту тему разговор. Что, с чего мы решили, что грехи, которые мы исповедуем,

0: на исповедь, они нам прощены. Вот этот вопрос, который я задал, и который вы должны были подумать. Это традиция нашего времени. Я вам там напомнил про отца Арсения, да, если помните, вот, что вот он не мог взять на себя такую ответственность. И давайте посмотрим, скажем, на древнюю практику исповедания, покаяния. Вот так, как она начала формироваться в самом начале, и следы которой оставались, ну, примерно до, скажем, до Петровских реформ. Вот, хоть какое-то наследие этого сохранялось, потом все это ушло, конечно, после Петровских реформ, но еще что-то было. Смысл в чем? Вот человек был членом церкви. Был. Он согрешил. Об этом становится известно общине. Община в лице епископа, который эту общину возглавлял, она отлучала его от общины, от церкви. То есть он не мог приходить и причащаться. Если человек, ну скажем так, по нашему, по 21-вешному, обиделся и сказал, ну и ладно, и не очень-то и надо, вот, то он уходил себе и куда хотел, туда и шел, до него никакого дела нет. Вот. Но обычно эта мера-то все-таки должна была преследовать другую цель, что человек должен был испугаться, как же я теперь, а если я умру, я ж попаду в ад, это нас не напугаешь. Вот, у нас ведь что, и в аду хорошо, и в раю хорошо, тем более еще неизвестно, ад-то есть или нету, а если даже есть, то он только временный, ну ничего, как-нибудь перекантуюсь. Вот, это древние люди боялись суда, боялись, а да, мы нас ничем не напугаешь, мы ничего не боимся. Вот подумаешь, ад. Нам Осипов сказал, что его нет. Да, несерьезно, не пишет человек. Говорит, вы как относитесь к учению Осипова? Я говорю, замечательный человек, очень люблю. Великое дело сделал для церкви в свое время. Но как богослов, особенно то, что он говорит про апокатастасис, вот это все ни к чему.
1: Апокатастасис.
0: Да. Вот. Ни к чему все это. Вот. Совершенно. Чего? Человек мне пишет. Ну как так? Ведь это единственная моя надежда. Я человек грешный, и по своей немощи бросить грехи не могу. И для меня единственная надежда – это верить в то, что вечных мук нет. Классно. То есть не Христа он верит, а в то, что на самом деле не надо нас средневековыми сложными словами запугивать. Вот. Ничего такого страшного нет. Мы люди современные, люди продвинутые, знаем, что Бог добренький, мучить окончательно никого не будет. Даже мы устанем сердиться на людей, а уж Бог-то добрый, он перестанет сердиться. Все равно, куда ни крути, нас он простит. Да пусть только попробует не простить. Вот. Не, серьезно? Чего вы смеетесь? Я ему сказал. А кто вам дал право судить о том, что Бог может, чего он не может? Он говорит, так это ж очевидно. Если он не хочет меня простить, зачем нужно ему поклоняться? Я не буду ему когда поклоняться. Понимаете? А великое должение делаем мы, люди. И пусть только попробует он нас осудить, мы ему устроим. Бум поднимем. И скажем, да вообще в тебя верить не буду. Потому что не исполняешь наше желание. Вот до чего мы дошли. Страшная вещь.
2: Братья и сестры. Вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян. Слово пятое. О покаянии. Часть третья. Продолжение следует».
3: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Сердце мое ты убравь для взыскания мира нездешнего. а все паденья забвенью предать.

чтобы от насилия страстей упокоиться мне в тихой пристани, чтоб все желания и мысли, как свет, стали чистыми, чтобы всех ближних людей

Мысли, как снег, стали чистыми. Чтобы всех ближних любить, и друзей, и врагов. Чтобы отныне мне славить тебя и во веки веков.

Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям. Былины о русских богатырях. Алёша Попович. Алёша Попович и Тугарин. В славном городе в Ростове у соборного попа отца Левонтия в утешение, да на радость родителям, да во славу Божию росло чадо единое, любимый сын Алёшенька. Парень рос, матерел, не по дням, а по часам, будто тесто на опаре подымался, силой крепостью наливался. На улицу он стал побегивать, с ребятами в игры поигрывать. Во всех ребячьих забавах, проказах заводилой был, смелый, веселый, отчаянный, буйная удалая головушка. Но и страх Божий знал. Иной раз соседи жаловались. «Удержу в шалостях не знает. Уймите, пристрожьте сынка». А родители души в сыне не чаяли. И в ответ говорили так. «Лихостью, строгостью ничего не поделаешь. А вот вырастет, возмужает он, и все шалости, проказы, как рукой снимутся. Бога он любит, православный». Так и рос Алёша Попович млад. И стал он на возрасте. На резвом коне поезживал, научился и мечом владеть. А потом пришел к родителю, в ноги отцу кланялся и стал просить прощенница, благословенница. «Благослови меня, родитель-батюшка, ехать в стольный Киевград, послужить князю Владимиру, на заставах богатырских стоять, от врагов нашу землю оборонять. Не чаяли мы с матерью, что ты покинешь нас, что покоить нашу старость будет некому. Да на роду видно, так написано, тебе ратным делом труждатися. То доброе дело, а на добрые дела прими наше благословение родительское казанской иконой Божьей Матери». Тут пошел Алеша на широкий двор, заходил на конюшню стоялую, выводил коня богатырского и принялся его заседлывать. Сперва накладывал потнички, на потнички клал войлочки, а на войлочке сиделушка черкасская, туго-натого подпруги шелково затягивал, золотые пряжки застегивал, а у пряжек шпенечки булатные. Все не ради красы басы, а ради крепости богатырской. Как ведь шелк не рвется, булат не гнется, красно-золото не ржавеет. Богатырь сидит на коне, не стареет. Слава тебе, Господи! На себя надевал латы кольчужные, застегивал пуговки жемчужные. Сверх того надел нагрудник булатный на себя, взял доспехи все богатырские, в налучнике тугой лук разрывчатый, да 12 стрелочек каленых брал. И палец богатырскую, да копье долгомерное, мечом-кладенцом перепоясался, не забыл взять и острый нож кинжалище. Господу помолился. Благослови, Господи, и Матерь Божия на ратный труд. Зычным голосом крикнул Евдокимушку:
Не отставай, следом правь за мной. И только видели удало добро молодца, как на коня садился, да не видели, как он со двора укатился. Только пыльная курева поднялась. Долго ли, коротко ли путь продолжался, много ли, мало ли времени длилась дорога, и приехал Алеша Попович со своим парубком Евдокимушкой в стольный Киевград. Заезжали не дорогой, не воротами, а скакали через стены городовые, мимо башни на Угольной, на широкий, на княжий двор. Тут соскакивал Алеша со добра коня. Он входил в палаты княженецкие, крест клал по писаному, по православному, а поклоны вел по ученому, на все четыре стороны низко кланялся, а князю Владимиру да княгине Апраксии в особицу. В ту пору у князя Владимира заводился почестен пир, и приказал он своим отрокам, слугам верным, посадить Алешу у запечного столба. Славных богатырей в то время в Киеве не случилось. На пир съехались князья с боярами, и все сидят невеселы, нерадостны, буйны головы повесили, утопили очи в дубовый пол. В ту пору, в то времечко, шумом, грохотом двери на пету размахивал и вошел в палату столовую Тугарин собачище. Росту Тугарин страшенного, голова у него, как пивной котел, глазище, как чашище, в плечах косая сажень, образам Тугарин не молился, с князьями, с боярами не здоровался. А князь Владимир с Апраксией ему низко кланялись, брали его под руки, посадили за стол в большой угол, на скамью дубовую, раззолоченную, дорогим пушистым ковром покрытую. Расселся, развалился на почетном месте Тугарин. Сидит, во весь широкий рот ухмыляется, над князьями-боярами насмехается, над Владимиром-князем изгаляется. Эндова пьет зелено вино, запивает медами стоялыми. Принесли на столы гусей-лебедей да серых утушек печеных, вареных, жареных. По ковриге хлеба за щеку Тугарин клал, по белому лебедю за раз глотал. Глядел Алеша из-за столба запечного на Тугарина нахалища, да и вымолвил: «У моего родителя, попа ростовского, была корова обжориста, по целой лохани пойло пила, покуда обжористу корову не разорвала». Тугарину те речи не в любовь пришли, показались обидными. Он метнул в Алешу острым ножом кинжалищем, но Алеша, он увертлив был, на лету ухватил рукой острый нож кинжалище, а сам невредим сидит. И возговорил таковы слова: «Мы поедем, Тугарин, с тобою в чисто поле, да и спробуем силы богатырские». И вот сели на добрых коней и поехали в чистое поле, широкое раздолье. Они бились там, рубились до вечера, красно солнышко до заката, ни которого не ранили. У Тугарина конь на крыльях огненных был,
взвился, поднялся Тугарин на крылатом коне под оболоки и ладится время улучить, чтобы кречетом сверху на Алешу ударить упасть. Алеша успел Господу помолиться. «Помогай, Господи! Помогай, Матерь Божья!» Стал просить, приговаривать. «Подымись, накатись, туча темная! Ты пролейся, туча, частым дождичком! Залей, затуши у Тугарина коня крылья огненные!» И откуда ни возьмись, нанесло тучу темную! Пролилась туча частым дождичком, залила, потушила крылья огненные, и спускался Тугарин на коне из поднебесья на сыру землю. Тут Алешенька Попович Млад закричал зычным голосом, как в трубу заиграл: «Оглянись-ка назад, басурман! Там ведь русские могучие богатыри стоят! На подмогу мне они приехали! По веленью Божию!» Оглянулся Тугарин, а в ту пору, в то времечко, подскочил к нему Алешенька. Он догадлив да сноровист был, взмахнул богатырским мечом своим и отсек Тугарину буйную голову. На том поединок с Тугарином и окончился. Слава тебе, Господи!

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии. Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, диакона Александра, чтеца Даниила, чтеца Геннадия, чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со срудниками, болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, болящей Людмилы, болящей Ольги, болящего Александра, болящей Нины, Константина, Марины, Светланы, болящей Любови, болящего Павла, Владимира, болящего Семена, путешествующего Кирилла, Александра со сродниками, Александра, Владимира, протоиерея Иоанна с прихожанами, болящего Леонида со сродниками, заблудшей Людмилы, путешествующей Ирины со сродниками, болящего Петра, тяжко болящего Александра, болящей Ирины, тяжко болящего Петра, болящей Елены, Александра, болящей Иулии, болящей Ирины, Анастасии с младенцем, Ольги, болящего Сергия, тяжко болящей Анны, воина Александра, болящей Иулии, болящего Дмитрия, тяжко болящей Людмилы, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны, болящего отрока Александра, заблудшей Людмилы, протоиерея Никифора, болящей Натальи со сродниками, тяжко болящей Людмилы, Надежды с чадами и сродниками, болящего Виктора, болящего протоиерея Игоря, воина Германа, Кирилла, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Леонида со сродниками, тяжко болящей Ольги с чадами, болящего Дмитрия, болящей Валентины, от раковицы Дарьи, Екатерины, Дмитрия, Ии, Марии, спаси вас, Господи.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, мы продолжаем трансляцию лекций преподавателя Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии Мироновича Игоря Цезаревича, прочитанного им на православно-богословских катехизаторских курсах в память святого праведного Иоанна Кронштадтского.
1: На уроки библейской истории нужно приходить с Библией, причем желательно Библию Московского, издание полную, не протестантские издания, где многих книг нет, и канонические книги, они не включают в состав Библии, а с полным текстом, чтобы вы могли смотреть, потому что в первую очередь нам нужно зрительно воспринимать эти священные тексты. Если вы не увидите Бога в Слове Его, вы Его не увидите ни в себе, ни в окружающем мире. Священная библейская история Ветхого и Нового Завета. В прошлый раз мы с вами рассматривали вопросы о соотношении заветов между собой и смыслы Священного Писания. Заветы входят один в другой. Они находятся в онтологическом, природном единстве. Так что книги Священного Писания лучше рассматривать как единую книгу. Это уникальное явление. Если Библия писалась на протяжении 1500 лет, разными авторами и в разные временные эпохи, она, тем не менее, представляет собой единую книгу. Такого больше нет нигде. Вот какой-то сложный у него очень фамилия человек, знаток всех восточных религий. Он говорит, что если вот поставить на край стола все их священные писания и на другой край поставить Библию, она мгновенно перетянет все эти духовные ценности. А ведь ими живет значительное большинство людей на белом свете. Никак еще не могут подойти и опознать Христа как единственного Бога-человека, которым можно спастись. Нет, вот. И посмотрите, с 8 века, да и раньше, начинается движение в еврейском народе. И в это же самое время, в эти же веки, появляется то Заратустра, то Будда, то, понимаете, Лао Цзы, то Конфуций. Вот о чем этот параллелизм говорит? Да вот этот рогатый Мефистофель, он строит свое царство и свою духовность. И прямо копирует то, что делает Господь. У него появляются пророки, у этого готовы свои пророки. Эти говорят и эти говорят. Там книги священные и эти. Конечно, кто в чем воспитан, тот того и придерживается. И вот если бы мы с вами родились в Саудовской Аравии с вами или в каких-нибудь Эмиратах, вряд ли мы бы были православными с вами людьми. А если бы родились в Индии, то, может быть, исповедовали какую-нибудь разновидность буддизма или синтоизма в Японии. Следовательно, надо благодарить Господа, что Он поместил нас вот в эту географическую точку, под тот меридиан, где религией является вот православная вера, христианская вера. Паисий Величковский не хотел жить там, где было много иноверных, потому что их изменить практически невозможно. Ожесточение в народах существует, и его преодолеть может только благодать Духа. Наших сил с вами не хватает. Мы обречены жить с тремя религиями в России. С буддизмом и с иудаизмом, с мусульманством. Их сотни тысяч. И если бы вот этот Далай-лама согласился на предложение, кто Кулюмжинов, что ли, предложил, какой? Он предложил этому Далай-ламе убежище у себя. И выделил ему сколько там, свыше сотни гектаров земли. Пожалуйста, вот если бы он принял это предложение и поселился здесь, вот бы оранжевых приехало, вот бы оранжевых буддистов пришло. Это еще надо благодарить Бога, что они вот там где-то в Сибири, в Бурятии, в Монголии, там еще. А так мусульманство, оно, по-моему, сейчас лидирует, ренессанс какой-то. И вот надо еще посмотреть, почему Господь сынам Измаила дает вот такое победное шествие. Кажется отчасти, что очень простая догматика. Один Бог, один пророк, ряд намазов. Очень простая догматика. У нас же догматика чрезвычайно сложная. Кто разберется во всех этих тринитарных и христологических спорах? В искуплении, в бессеменном зачатии, сотериология какая сложная, эсхатология. Все это предметы, которые требуют от человека высокого образования и философского, и богословского. Вот и говорят, философия служанка богословия. Она призвана своими методами обслуживать богословие. Так вот, в католических семинариях, по-моему, лет 8 учат, 5 или 8 лет учат сначала философию, а уж потом переходят к богословию. У нас таких возможностей нет. 8 лет посвящать, это мы здесь умрем, состареемся. Ну-ка давайте вот сидеть и 8 лет изучать только философию. Потом, что такое философия? Я считаю, что прекрасный ответ дан был одним епископом, который присутствовал на экзаменах по философии. После спрашивает юношу, что такое философия? Философия – это наука о сущем. Да, в его бытии заблуждаетесь. Это наука о заблуждениях человеческой мысли. Она показывает только одно, как в поисках истины блуждает человеческая мысль. Нам с вами истину искать не нужно. Она нам дана, она свидетельствует со страниц Евангелия. Там же бесконечные поиски. И вот зачем повторять этот извилистый путь, когда мы не знаем, сколько нам дано пожить, и мы должны спешить познакомиться с тем наследием, какое нам оставлено. А вот уж только по необходимости нужно будет заниматься такими вот другими религиями или религиоведением, или сравнительным, там, скажем, богословием, когда нужно изучать все конфессии, на какие раздробилось христианство. Мы не знаем по существу ни католичества, ни лютеранства, ни протестанства, ни реформатства, ни англиканства, ни епископальной церкви. Это громадные тоже истории. Их нужно поднимать и читать до бесконечности. И все ведь они отталкиваются от текстов-то одних и тех же. От Священного Писания я имею те конфессии, которые не покинули платформу библейскую. А ведь много конфессий, которые практически ушли полностью из орбиты церкви. И тоже они имеют место, и надо им противостоять как-то. А следовательно, надо изучать. Поэтому у нас нет с вами и таких-то возможностей, потому что только тот, кто мало имеет занятий и обеспечен, может позволить себе такую роскошь – совершать путешествия, изучать нравы людей и их религию, и вот потом выступать. И заниматься сразу. Нас заедает быт. Нам вы хоть понимаете вот так. Возьмите для начала. Я не лягу спать, не прочитав 10 страниц свободного какого-нибудь богословского текста. Следовательно, надо на молитву 10-15 минут уделить. Ну хотя бы 10. И на текст. Вот глядишь за неделю, 7-2. 100, получается 40 страниц. Глядишь, это небольшая уже книжечка. Но ведь мы этого не делаем. У нас ведь как? Все с налету, все по интуиции. Затем набрали на себя, полгода продержались, устали и все бросили. Не нужно столько набирать, а нужно немножко, но постоянно. И вот 20-15 страниц текста святого какого-нибудь отца вы должны прочесть на сон грядущий. То есть выбрать время, когда у вас есть свободное. И глядишь, за неделю-то страниц-то 150 у вас и получится. И это очень неплохо. А за усердие такое Господь даст навык и способность читать быстро, читать и впитывать в себя. Затем, поскольку у нас память с отверстиями, и через них все испаряется, извывается. Надо конспектировать, подчеркивать, выписывать, чтобы потом смотреть и использовать быстро. И мы затем говорили о смыслах Священного Писания. Суть этой темы в том, что на поверхности мало что усмотреть можно в Слове Божьем. Все сокрыто, все за буквой. Есть буква, которая мертвит, и дух, который животворит. Вот нельзя, пока мы живем здесь в этих условиях, изобрести такой язык, который бы не был для божественной мысли темницей. Мы вынуждены приискивать какие-то слова, чтобы передать божественную мысль. Адекватно ни на каком языке невозможно выразить божественную мысль. Многое остается за словом. И вот то, что скрыто за словом-то, оно и требует высвобождения. И ищет этого высвобождения, чтобы предстать перед человеком во всей своей красе и силе, как атомное ядро при определенных условиях начинает излучать бесконечную энергию. Откройте 2 Коринфянам и найдите 3 главу. И в этой 3 главе мы читаем удивительные слова. Вот он им с укоризной, с некоторой укоризной пишет и говорит: «Неужели нам снова знакомиться с вами?» Потому что после его ухода все вернулось на круги своя. Разделение на партии, нравы никуда не годные, все перессорились, переругались, община на грани распада. Вот он и пишет: неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы, наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Как узнаваемое? Конечно, по поведению. И читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Вот то, что на поверхности Писания этой словесной ткани мало чего. А вот она, как пелена, скрывает за собой дух. Вот заглянуть за эту завесу. Что же там? А там сокровища, там святое святых, там скрижали, там сам Бог. Вот и нужно высвободить и явить этот лик Божий, который просвечивает через Писание, как через какую пелену. И вот он говорит, что нам Бог дает торжествовать это. Смотрите 2 главу, 14 стих. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами через нас во всякой месте». Благоухание, познание. Вот какой должна быть наша речь с другими. Вот такой должна быть наша проповедь по своему качеству и уровню. Это не тары-бары на религиозную тему, а благоухание познания о Христе. Вот такая проповедь, она, такие беседы, они будут оказывать свое влияние. А не просто так. Вы 5 пядей во лбу, на вас найдется человек 8 пядей. На этого 12. Посади вас за круглый стол и подбрось тему, как вы понимаете богодухновенность, или из каких источников состоит Пятикнижие. Будете говорить до второго пришествия. Придет Христос судить, а вы еще будете беседовать между собой. как понимать Боговдухновенность. Поэтому здесь дело не в аргументации, не в силе, а в силе Божией. Мы вот надеемся только на свою силу, на свою образованность, на знание, на еще что-то. А сила Божия где? Она и не проявляется. Все только наша гордыня. Вы должны запомнить раз и навсегда, что любое знание надмевает, в том числе и богословское. И вот он пишет: «Ибо мы Христово благоухание», 15 стих, «Богу в спасаемых и в погибающих». Вот тебе и раз. В спасаемых и в погибающих. Да как же мы можем, если мы благоухание Христово, быть в погибающих? А вот давайте посмотрим. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. В зависимости от того, как человек относится к этому благоуханию. Вот некоторые его не переносят на дух и не хотят слышать. С такими людьми не нужно беседовать на религиозные темы. Запомните раз и навсегда. Надо беседовать только с теми, кто желает этого. И оговорить условия беседы, чтобы она не была профанацией. Он начнет смеяться, начнет кощунствовать. Попирать бисер, попирать Христа своими ногами. А виновны в этом будете вы. Значит, надо знать время, место, когда и где говорить. В ресторане под питием это не время для беседы на религиозные темы. Говоря о чем угодно другом. Нужно время, место и условия. Если вы увидите, что у человека искреннее желание, он действительно запутался и заблудился, вот с таким нужно. А если это циник, с ним говорить не нужно. Мы в спасаемых и погибающих. Что может быть спасительное таинство Евхаристии? Но апостол говорит: за то, что вы без рассуждения принимаете это таинство, и агапы, вечери любви, обратили не в евхаристическое собрание, а в чаепитие, вот многие причащаются недостойно. Поэтому среди вас много больных, да и умирает немало. Вот вам таинство. Да не в суд или в осуждение будет мне причащение, потому что все меч обоюдоострый. Таинство – это тоже меч обоюдоострый. Они могут нас спасти, исцелить, а могут и поразить за недостойные к ним отношения. Вот теперь относительно духовного смысла нужно еще посмотреть к Галатам. Откройте послание к Галатам и найдите 4 главу. За Коринфянами идут Галаты. О, несмысленные Галаты. Как он их назвал? Галатия – это область. Это территория современной Турции, это Малая Азия, ее области, Асия, как она называется в Писании. Это территория знаменитой Византийской империи, которая стала Турцией мусульманской. Вот спрашивается тоже, что за парадокс такой? Родина, можно сказать, христианство, откуда произошло все. И вдруг эта родина стала страной, где ислам торжествует. И собор Святой Софии есть мечеть. Вот если бы думал Юстиниан, когда он строил этот собор во имя Софии Божественной Премудрости, для кого и Господь ведь попустил. Почему он попустил? За хорошие дела, в кавычках. Значит, вот смотрите, что не спасли ни богословские труды, ни великие каппадокийцы, ни какие, понимаете, другие монастыри с их святыми и сихастами. Все оказалось бессильным. Фетченков Вениамин пишет: ежедневно 150 тысяч дореволюционного духовенства по нескольку раз за службой возносило за литургией на всех службах имя императорской фамилии. И Дух Святой прошел мимо всех прошений. Вот в чем здесь тоже дело. В чем, значит, тоже напомнили меру беззакония. И Господь отнимает такого императора от народа, потому что народ оказался недостойным, чтобы им правил такой царь. Вот и у еврейского народа были цари, которые по благочестию своему могли бы сделать очень много для народа. Но Господь отнимал жизнь их, потому что народ уже был недостоин, чтобы им правил какой-нибудь Иосия благочестивый. Мера беззаконий превысила все. Не хватило никаких ходатайств. И вот галаты, они вот пришли к вере через проповедь апостола. Только он ушел, появились иудействующие христиане. Вот эта ересь, это прямо зараза идет с первых веков. Иудействующее христианство, жидовствующее, слышали ей, жидовствующее, она прошла через все земли, через все страны, заквасила свои, понимаете, все. И вот они говорили, что и при вере во Христа нужно соблюдать постановление Моисеева закона. Он обязателен. О, несмысленные галаты! Вот он здесь на нашу тему, только я говорю о смыслах Священного Писания. 22 стих. «Ибо написано», 4 глава, «Авраам имел двух сыновей, одного от рабы, от Агари, это кто? Измаил, и другого от свободной, от Сары, это кто? Исаак. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию, по обещанию. В этом есть иносказание». Это два завета. Вот вам, пожалуйста. Один от горы Синайской, рождающей в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. Да, он и находился в рабстве уже в римском. А Вышний Иерусалим свободен. Он матерь всем нам. 28 стих. «Мы, братья, дети обетования по Исааку, но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу». Ну, и насмехался Измаил над Исааком. «Так и ныне». Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ия, ибо сын рабы не может быть наследником вместе с сыном свободной». Итак, братья, мы, дети, не рабы, но свободны. Поэтому зачем подвергать опять себя и наклонять свою шею под это невыносимое иго Моисеева закона, от которого нас освобождает евангельская благодать. Итак, дальше продолжаю. «Стойте в свободе, которую даровал вам нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». И дальше говорит, что если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. А в 17 главу Бытия откройте. «Если человек не обрежет крайней плоти своей восьмой день, истребится душа-то из народа». А здесь он вопреки тому говорит, «Если вы обрезываетесь при вере, будучи христианами, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». 7 стих. «Вы шли хорошо». Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Кто? Он говорит, что вот есть люди, которые вот и занимаются, и разлагают вас. Вот не слушайте их. 13. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Но что говорить после этих слов? Этого довольно. Все остальное вы ищете сами, а здесь нужно нам записать следующее. Библейские чудеса. Новая тема, пункт «Библейские чудеса, силы и знамения как проявление, божественного всемогущества». Наука, построенная на опыте, на рацио, она не признает чудес. Она признает только данные опыта. Никаких чудес быть в мире не может. Все подчиняется строгим законам. И вот как быть чудесами. У нас в отношении чудес должен быть подход только один. Или мы их признаем, или мы их отрицаем. Перетолковывать, объяснять в каком-то другом смысле все тексты, где говорится о чудесах, не имеет смысла. Мы создаем для себя еще большие трудности. Поэтому чудо есть проявление божественного всемогущества. И в силу этого оно не может быть предметом научного эксперимента. Господь не всегда совершал чудеса, хотя ссылался на них как на доказательство своего божественного посланничества. «Если вы не верите моим словам, верьте делам. Дела мною творимые, они свидетельствуют, кто я и кем послан». Так вот, поскольку оно не может быть предметом научного эксперимента, отношение к ним только одно. Мы их должны признавать и не пытаться объяснить. Они иррациональны, они метафизичны, они не коренятся, они совершаются божественной силой, которой никто из нас не обладает. Повторяю, Господь не позволял эксплуатировать свою чудесную силу и требовал от человека веры в первую очередь. Поэтому мы не должны ставить свою веру в зависимость от чуда. Чудо может поддержать нашу веру на какой-то период, а затем опять она станет колебаться и потребует все новых и новых доказательств. Мы должны верить свидетельству. А то, что Христос воистину совершал чудеса, свидетельств об этом, в том числе и со стороны врагов, а они-то особенно важны, великое для нас множество на страницах Писания. Открываем Евангелие от Матфея и находим 4 главу. 23 стих. 23 стих. Смотрим внимательно и читаем также внимательно. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана». Вот отметьте эти стихи с 23 по 25. Дальше. Смотрим с вами на горную проповедь. Всегда ли чудо является признаком святости человека? Далеко не всегда. Но ради пользы общины Господь может совершать чудеса и через людей недостойных, в силу их положения, скажем, в церкви. Вот сейчас мы посмотрим это. 7 глава. Читаю 21 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса

На земле, да у каждого нас миссия есть. А зачем же тогда мы с тобой находимся здесь? Не должны на земле вновь рождаться войны и зло. Нас послали на землю, чтобы мы защитили добро.

на земле, да у каждого нас миссия есть. А зачем же тогда мы с тобою находимся здесь? Допускать не должны к власти тут у каждой страны. Отморозков, не видящих мир, изведения войны.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян». Слово пятое. О покаянии. Часть четвертая.
1: Так вот, это мы ничего не боимся. Те тогдашние, они боялись. Они боялись ада. И они правда его боялись. Очень сильно боялись. Потому что для них вечные муки, вечная жизнь, она была актуальнее временной жизни. Или, как, например, такие замороженные люди, про которых блаженный Августин говорит. Он приходит, как жалобу написали там, на один городок. Вот батюшка

0: священник местный, точнее хорепископ, ничего не может сделать с ними, вообще народ развращенный. Он приезжает, прям действительно смотрит, люди безобразничают, грешат, ничего не стыдятся, приходят на причастие к нему. Он говорит: вы чего, братья? Вы как себя ведете? Вы же христиане. Говорит: да, мы христиане ради вечной жизни, но язычники ради временных сих благ. То есть мы живем как язычники, но называем себя христианами и надеемся, что за это уж Бог никуда не денется, нас спасет. Вот. Это ничего нового нету. Вот он столкнулся с этим, описывает, как это все было. Но люди хотя бы думают о том, что вообще-то надо попасть-то в рай, в ад-то им не хочется совсем. И вот те древние люди, которые ада-то боялись, они должны были испугаться умереть вне церкви. И должны были прийти и покаяться. И они приходили. Кто-то покуролесил там какое-то время, вот, потом одумался и приходит. И что с ними делают? Исповедь выслушивают? А? Нет. Им говорят языком Священного Писания. Помните, как это вы решили убежать от будущего гнева? Принесите вначале достойные плоды покаяния. Помните слова? Иоанн Креститель так говорит. Вот слова, которых мы забыли как. Он говорит: принесите достойные плоды покаяния. Кто крал, не кради, там, кто тот, ну дальше поучение следует. И вот приходит человек и говорит: я хочу посыниться. Говорит: ну замечательно, давай покажи плоды покаяния. И он начинает ходить и каяться. Его покаяние носит публичный характер. То есть он на виду у всех стоит среди кающихся. И когда совершается литургия верных, его выводят за двери. Ну, всех, кто в кающихся стоит, выводят за двери публично. Почему? Мы сейчас, конечно, обиделись бы. А тогда это и была процедура. Тебя выгоняют вон. Ты не можешь видеть то, что сейчас произойдет. Ты униженный, поруганный, и ты думаешь, вот так меня выгонят, когда придет страшный суд, меня вышлют вон, верные соберутся за трапезой за своего хозяина, а меня выгонят вон. Господи, на что же мне надеяться? Человек изгоняемый, плачет, сокрушается, думает, вот какое бы мне доброе дело сделать, как герой одного художественного произведения советской эпохи. Какое бы мне доброе дело сделать? Как бы мне вот принести вот эти плоды? Что я должен сделать? И он думает сам, обычно вот в эту эпоху, второй, третий век, думали сами. Понимаете, как это по словам Антония Сурожского ему сказал старец Афанасий: твой Бог, вот ты его ищи. Ты согрешил, давай ищи теперь своего Бога. Где потерял, там и ищи. Вот делай дела, противоположные своим грехам. И люди, поскольку они искренне хотели соединиться с Богом, они искали этой самой вот восстановления отношений с Богом. И случалось такое, об этом в своих канонических правилах пишет Василий Великий, когда они, эти люди, приходили на исповедь к епископу, только к епископу, то он выслушал их и видел по их сердечным движениям, они действительно принесли плоды покаяния или не принесли. Если он видел, что плоды покаяния, достойные совершенному греху, принесены, то он присоединял человека к церкви, даже если срок отлучения еще не закончился. Срок отлучения еще не закончился. Если он этих плодов покаяния не видел, то он отсылал человека обратно. Понимаете, какая практика была? И она восходит к очень древнему сюжету, но этот библейскому сюжету. Я в свое время, ну недавно, лет 8 назад об этом говорил, и как раз и указывал на то, что вот чин рассмотрения прокаженных, он и стал основанием для нашей исповедальной практики. И вот эти слова про врачебницу, про грехи, про очищение, вот, все это взято из главы книги Левит о прокаженных. Так вот, в древности проказа, она была сродни греху. Она была обличение греха. Именно поэтому она была нечистотой. Не потому, что люди, евреи, боялись заразиться проказом, а потому, что это была ритуальная чистота, нечистота, а не санитарная нечистота. Их изолировали не потому, что это было санитарно необходимо, а потому, что они были нечистые, они были прокляты. Это так, помните, как Иова упрекали его друзья? Не за то, что он руки не мыл перед едой, а потому что его грех, который он, по их мысли, в нем был, он стал очевиден. Проказа по воле Божией обнаруживала грех. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть появление проказы на человека было знаком божественным, который обличал тайные грехи этого человека. Он становился явно грешным и отсылался, лишался общества израильского. Его нельзя было допускать в собрание народа израильского. Он был отчужден, проклятый. Если бы в таком состоянии умирал, то царство Божье он не входил. Не входил. Не потому, что прокаженное это что-то там такое, вот, связанное с какой-то физической нечистотой. Это была именно духовная нечистота, обличавшая грех человека. А понятно, что дальше? Человек сидит отверженный, отлученный. Он знает, что все его отвернулись. Это была форма сознания того, что вот все благоденствуют, все вошли в рай, все с Богом, а я изгнан вон из брачного чертога. Вон меня выгнали. И я так и умру на этой куче. Навозной, куче этого дерьма. И вот это моя жизнь. И плача, и сокрушаясь, лечения-то ведь не было, и плача, и сокрушаясь, человек вот смог прийти к тому, что Бог его исцелял. И он должен был, будучи исцеленным, сначала не просто: «О, ура, у меня нет проказа, аллилуйя!» и побежал сразу в храм. Нет, он должен был показаться священнику. Священник его подробно рассматривал, и если не находил на нем никакого вот следа проказы, то он совершал над ним специальный обряд и вводил его в церковь. Публично объявлял: этот человек чист, я его проверил. И вот именно эта практика стала основанием исповедальной, нашей покаянной, исповедальной практики в православной церкви. Все то же самое. Грех – это как проказа. Видимый грех, блудный, там, воровство, убийство, явные грехи, они по мысли церкви обличают внутренний тайный грех. То, что на самом деле человек предался гордыне. Гордыня невидима, но она есть страшный грех перед Богом. И вот для того, чтобы показать человеку, что он грешен, и показать обществу, что с этим человеком общаться нельзя, Бог обличал его и попускал, что человек впадал в явный грех, который отлучал его от собрания церковного. Если человек смирялся, каялся, плакал, то потом приходил к священнику, и священник рассматривал его. Есть в нем следы гордыни, есть в нем следы греха или нет? И делал определение: да, этот человек очистился от своего греха, его можно ввести в церковь. И вот эта практика определения, собственно, изначально исповедь, и носила этот самый характер. То есть священник, слушая исповедь человека, должен был определить, он очистился от своего греха или не очистился. Поэтому исповедь поначалу, она была только после смертных грехов, которые отлучают человека от причастия. Не так, как у нас, как некий допуск к причащению, а именно вот когда человек был отлучен от церкви, для того, чтобы с ней соединиться, он должен был вот эту процедуру исповеди, рассмотрения у священника пройти. И священник рассматривал, смирился, в общем-то говоря, человек, или не смирился. Возненавидел он грех или не возненавидел. И главным свидетельством для священника была степень смирения человека. Насколько он смирился. Вот. Понятно, что если человек, когда его изгоняет из храма, он кричит: «Да будьте вы все прокляты, фарисеи поганы! Вот. Что это вы меня от Бога моего гоните?» Вот он никого не прогонял, он никого не гнал, пустите меня. Вот если человек так кричит, очевидно, что он несмиренный, что он гордый, наглый, надменный, непослушный, своевольный, самолюбивый человек. И поэтому ему категорически нельзя причащаться. А у нас все наоборот. Вот. Именно человек бунтующий, его пускают к чаше. А смиренного человека укоряют. У нас все с ног на голову поставлено. Критерием допуска к причастию является степень смирения человека. И вы в житиях святых немало почитаете, как люди, да я вам даже читал, помните, в самом начале вот, о покаянии, там сюжет, мы заостанавливались на него, когда пришел разбойник, в монастырь хочет поступить. И игумен специально назначил его, вот как это он должен сделать. Он должен публично пройти позор, пережить позор. Если он сможет перенести позор, значит, он смирился. Если он боится позора, как огня, значит, он не смирился. Значит, ему еще рано, он еще не очистился от своего греха. Вот изначально это было так. Но потом люди стали, как бы потерялись в том, как им искать обратно путь к Богу. Не знаю. И они стали приходить к епископам, ну а потом и к священникам, и докучать. Какое мне доброе дело сделать? Что я должен сделать, чтобы вот вы меня простили, чтобы Бог меня простил? И тогда священник указывал ему определенный набор действий, который его мог с Богом примирить. Этот набор действий называется как? Эпитимия, совершенно верно. То есть это не просто вот сделай 100 поклонов и будешь здрав. Нет, ему назначают некое упражнение, делая которым он сможет очиститься от своего греха. И, ну вот, например, скажем, самый потрясающий, на мой взгляд, ну я, по крайней мере, ее помню, а вот эпитимия Варлаама Кевитского. Что, знаете, да?
1: Нет.
0: Не знаете?
1: Нет.
0: И даже у нас знаток не знает?
1: Знаю.
0: Знаете, ну ладно.
1: В свое время он похоронил.
0: Да. Вот, это, знаете, я бы тоже не знал никогда. В житиях Дмитрия Ростовского про него ничего нет. Да, я расскажу сейчас. Вот. Правда, я не знал никогда, просто вот забота Бога о нас, она неисповедима в этом отношении. У нас каким-то образом батюшка где-то встретился с какими-то людьми из Череповца. Вот. И они стали ему присылать свои там костомукшские ведомости. Церковные газетки такие, вот, это самая Вологодская область, Архангельская область, вот там и такие газеточки присылают, батюшка их у нас в храме выкладывает, вот там я про этого Варлаама Кевитского узнал. Вообще смысл в том, что вообще замечательное житие в интернете есть. Потрясающая вещь. Просто вот из ряда вон выходящая. Молодой священник с молодой матушкой приехал на берег Белого моря. Ну, в Архангельскую губернию. Вот, приехал, а там, ну, это какие-то вот 17 век. Там какие-то еще вот следы язычества есть. Там на одном бугре местные племена, не русские, но местные самоеды, они там приносили жертву идолу. Вот. Но это в пределах его общины. И вот он так ходил, обличал. Вот. И в конце концов он это так вознегодовал на это. И пошел туда и не только идола сокрушил. А он прочитал молитвы на изгнание дьявола и изгнал дьявола с этого места. Изгнал. Это было, он собрал народ, это было настолько очевидно для всех, что дьявол, вот этот бес, этот дух, который жил в этом идоле, что он посрамленный, он исчез с великим шумом, гамом, так что для всех стало очевидно. Но священнику 25 лет от роду, понимаете? То есть он молодой вообще, просто вот вера такая великая у него была, вот, и это самое, его начали мучить бесовские искушения, и старец ему сказал, что одеваться тебе некуда, собственно говоря. Ты бросил ему вызов, а не по синьке шапка. Вот, рано тебе еще с бесами воевать. Но оно так и получилось. Однажды вот возникла семейная ссора, вот он не совладал с собой, вполне естественная ситуация, молодость, она есть молодость. В общем, он жену-то свою убил. В порыве гнева, матушку свою. Вот. А дальше думает, что делать. Ну, то есть, конечно, он никуда не побежал, ничего не прятался, за границу не уезжал, счета в банках не открывал, за спины благодетелей не прятался, как это сейчас принято. Вот. Он предстал перед судом, да, виноват, но пошел к старцу и говорит, что мне делать? Что? Никто не знает, что ему сказал старец. Неизвестно это, он сам очень много молился, но события вышли странные. Матушка уже была похоронена, вот, он вытащил, выкопал ее тело, привязал ее к лодке, сел на эту лодку и выплыл в море. И пока не истлело тело, он к берегу не приставал. То есть это тут по мысли, грех мой предо мною есть вын. Понимаете? Это вот потрясающе. Нигде никогда ничего подобного не было. В истории не было ничего подобного. Но вот ему Бог открыл, я так себе понимаю. Бог открыл. Что он может сделать, чтобы вот этот самый гнев, эту гордыню из себя выдавить? И он плавал, ну понятно, что это вообще и физически трудно, то есть Белое море, суровые стихии, вот плавать по морю в лодчонке, и так-то тяжело, когда у тебя истлевающий труп, к которому ты почти привязан, неразрывный, ты все эти процессы гниения наблюдаешь собственными глазами и собственным носом, и ты не можешь от этого избавиться никогда. То есть пока вот это все, вот есть процесс разложения, то есть тление, которому он предал свою жену, это было все на его глазах, и разумеется, это был непрестанный плач, который не прекращался никогда. Вот, и он плакал, пока просто вот не остался один, то есть остов, высохший, выбеленный этой бурей, шторма, причем он был готов в таком состоянии погибнуть, и там описывает ситуации, что штормы были, Белое море там и так-то, и на пароходе-то опасно плавать, особенно когда шуга. Вот, а он плавал на лодчонке, вот, и был готов принять ту смерть, которую Бог его пошлет. Но из всех бурь и штормов он выходил совершенно целым, вот, Бог не принимал его. И он так вот и скитался, мигрировал, как это, дрейфовал на этой лодке туда-сюда по Белому морю. Про него...
1: Он даже ничего не ел?
0: Нет, у него был какой-то запас, это самое, он